Чеховское радио. Радио «Комета».

0: Коне напейся пьян.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Ладья под крылом чайки, 4 часа утра.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: больше, чем радио. Комета.
1: Прекрасный новый солнечный день тебе заглядывает в окна.

0: Русское радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
6: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
7: Автомойка? Да.
6: Отмоем до блеска и без разводов.
7: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
6: Надежно, качественно, с гарантией.
7: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
6: Мы знаем, как его сделать лучше.
7: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
6: 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа.

0: августа в эфир «Кометы» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст мой ограничение 16.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Люби, любя, и будь любимой. Я повторяю в сотый раз.

снег. И будто снова воскресили то чувство в нас, сомнений нет.

0: Хендай. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru.

0: Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 9:00.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова намерены привлекать правоохранительные органы к поиску тех, кто не желает менять электросчетчики или не передает показания. По мнению чиновников, проблема особенно остро стоит в старом жилом фонде, где приборы учета находятся внутри квартир. В итоге разница между общедомовым потреблением и суммой показаний соседей автоматически распределяется на добросовестных плательщиков через графу «Содержание общего имущества», заставляя их платить за чужие долги, заявили в администрации. И добавили, что компания «Мосэнергосбыт» уже запустила программу по замене индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах Чехова. Всего в рамках бесплатной комплексной замены планируется обновить около 24 тысяч устройств. Сообщается, что о дате и времени жильцов известят заранее через объявление в подъездах. Однако заменой оборудования дело не ограничится. Власти договорились с руководителями управляющих компаний о создании точного адресного списка так называемых «молчунов». По этому перечню с каждой проблемной квартирой будут работать точечно, как напрямую с поставщиком ресурса, так и через правоохранительные органы. Неисправный магнитно-резонансный томограф Чеховской

0: Больницы не могут починить почти год. Пациенты вынуждены ездить на исследования в другие города. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня». Отмечается, что аппарат для проведения диагностических исследований в чеховской больнице сломался прошлой осенью. Контракт на ремонт был заключен, но исполнитель не выполнил обязательства. И сейчас ведется судебное разбирательство, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Добавив, что стационарным пациентам, которым назначено обследование, проводится компьютерная томография вместо магнитно-резонансной. Амбулаторных больных направляют медицинские организации в другие города Московской области. В Подмосковье резко выросло число аварий с участием электросамокатов. По данным областного Минтранса, с середины марта по конец августа этого года зафиксировано 113 таких ДТП. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 13 человек погибло, еще 115 получили серьезные травмы. Пик аварийности пришелся на июнь, а большинство наездов и столкновений фиксируется днем. С начала 2026 года дорожные камеры в Московской области зафиксировали более 2000 автомобилей такси, которые не соответствуют обязательному региональному стандарту. Из них 635 машин исключены из реестра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Согласно действующим правилам, легальное такси в Подмосковье должно быть окрашено в белый цвет, оборудовано световым фонарем на крыше, иметь желтые полосы на боковых сторонах кузова, темно-серые полосы на переднем и заднем бампере, также шашечный пояс по борту. Для контроля за соблюдением этих требований на дорогах области установлено 400 камер. Они работают без участия инспекторов ГИБДД. При первом выявлении нарушения водителю направляют предостережение. Если нарушение фиксируется повторно, машину исключают из регионального реестра такси. Школьники из Чехова могут принять участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Она стартует в октябре. Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России пригласит ребят на крупнейшие заводы. Цель – показать производство изнутри и помочь молодежи осознанно выбрать будущую специальность. В акции традиционно задействованы около 20 организаций. Среди них в том числе флагманы оборонно-промышленного комплекса.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 18-20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Yes, I know you're hungry.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.

0: Фонд для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова намерены привлекать правоохранительные органы к поиску тех, кто не желает менять электросчетчики или не передает показания. По мнению чиновников, проблема особенно остро стоит в старом жилом фонде, где приборы учета находятся внутри квартир. В итоге разница между общедомовым потреблением и суммой показаний соседей автоматически распределяется на добросовестных плательщиков через графу «Содержание общего имущества», заставляя их платить за чужие долги, заявили в администрации. И добавили, что компания «Мосэнергосбыт» уже запустила программу по замене индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах Чехова. Всего в рамках бесплатной комплексной замены планируется обновить около 24 тысяч устройств. Сообщается, что о дате и времени жильцов известят заранее через объявление в подъездах. Однако заменой оборудования дело не ограничится. Власти договорились с руководителями управляющих компаний о создании точного адресного списка так называемых молчунов. По этому перечню с каждой проблемной квартирой будут работать точечно, как напрямую с поставщиком ресурса, так и через правоохранительные органы. Неисправный магнитно-резонансный томограф чеховской больницы не могут починить почти год. Пациенты вынуждены ездить на исследования в другие города. Об этом сообщает телеграм-канал «Лопасня». Отмечается, что аппарат для проведения диагностических исследований в чеховской больнице сломался прошлой осенью. Контракт на ремонт был заключен, но исполнитель не выполнил обязательства. И сейчас ведется судебное разбирательство, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Добавив, что стационарным пациентам, которым назначено обследование, проводится компьютер. Томография вместо магнитно-резонансной. Амбулаторных больных направляют медицинские организации в другие города Московской области. В Подмосковье резко выросло число аварий с участием электросамокатов. По данным областного Минтранса, с середины марта по конец августа этого года зафиксировано 113 таких ДТП. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 13 человек погибло, еще 115 получили серьезные травмы. Пик аварийности пришелся на июнь, а большинство наездов и столкновений фиксируется днем. С начала 2026 года дорожные камеры в Московской области зафиксировали более 2000 автомобилей такси, которые не соответствуют обязательному региональному стандарту. Из них 635 машин исключены из реестра.

0: Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Согласно действующим правилам, легальное такси в Подмосковье должно быть окрашено в белый цвет, оборудовано световым фонарем на крыше, иметь желтые полосы на боковых сторонах кузова, темно-серые полосы на переднем и заднем бампере, а также шашечный пояс по борту. Для контроля за соблюдением этих требований на дорогах области установлено 400 камер. Они работают без участия инспекторов ГИБДД. При первом выявлении нарушения водителю направляют предостережение. Если нарушение фиксируется повторно, машину исключают из регионального реестра такси. Школьники из Чехова могут принять участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Она стартует в октябре. Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России пригласит ребят на крупнейшие заводы. Цель – показать производство изнутри и помочь молодежи осознанно выбрать будущую специальность. В акции традиционно задействованы около 20 организаций. Среди них в том числе флагманы оборонно-промышленного комплекса.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 18-20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами кайф.

0: никаких компромиссов. В йобе-да-йобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobedayobe.ru или в приложении йобе-да-йобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: слышать. Слышать. Радио. Радио. Комета.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Комета» 92,6 FM. Меня зовут Виктория Гиссон, и я рада представить вам мою песню «Ча-ча-ча». Песня эта чудесная, легкая, ироничная. Песня про все понимающих женщин и порой нерешительных мужчин. Очень надеюсь, что она вам понравится.

смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: этом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В сентябре ситуация с бензином в России может улучшиться. Очереди на заправках станут меньше. Число АЗС с топливом увеличится, а завышенные цены у независимых продавцов начнут снижаться. Такой прогноз «Финансам Mail» дал эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Дефицит, который автомобилисты ощутили во второй половине августа, эксперт связал с одновременным действием двух факторов. Переработка нефти сократилась, а потребление топлива достигло сезонного максимума. Осенью спрос традиционно начинает снижаться, одновременно часть нефтеперерабатывающих заводов завершает ремонт и возвращается к работе, благодаря чему предложение бензина должно вырасти. Очереди на заправках должны сократиться, а АЗС, на которых есть топливо, станет больше, спрогнозировал эксперт. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска певец Леонид Агутин подал заявку на регистрацию товарного знака «Агутин Мюзик Бар», сообщили газете «Ру» в сервисе проверки контрагентов «Русфайл». Бренд позволяет выпускать мерч, предоставлять услуги баров и кафе, обеспечивать деятельность артистов и их медиасопровождение, организовывать концерты, шоу, мероприятия и видеосъемки. Бар «Агутин» – музыкальный бар во Владивостоке, созданный при участии Леонида Агутина. В заведении проходят концерты, а также работает караоке-зал «Анжелика». Сам Леонид является учредителем трех организаций. Артист также имеет действующее ИП в области отдыха и развлечений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется

0: караоке-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.
2: Ровно полдень, стрелка часов пересекла экватор рабочего дня. Самое время проверить, не закипает ли ваш мозг и не пора ли себе поднять настроение. Конечно же, хорошей музыкой. Это рабочий полдень.
3: Рабочий полдень на комедии.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: петь. Милли Ванили только что звучала на волнах кометы. Can you feel my love? Все про любовь. Говорят, музыка и любовь – это такое свежее чувство. Я же говорю вам, напишите нам свою любимую композицию 8-916-244-2044. Спасайте мой и свой рабочий полдень.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Сегодня 27 августа, рабочий четверг, а значит, какой у нас сегодня праздник? Сегодня, вот пишут в интернете, День российского кино. В эту дату еще в далеком 1900...

0: 1919 году был подписан декрет о национализации кинопроизводства. И с тех пор наш кинематограф прошел огромный путь от немых черно-белых лент до съемок фильмов в космосе, друзья. А знаете ли вы, что первый российский художественный фильм длился всего, оказывается, 6 минут? Я вот не знала. Это была немая лента «Понизовая вольница» о Степане Разине, вышедшая в 1908 году, а уже в 1911 появилась первая полнометражная картина «Оборона Севастополя». Интересно, что сам праздник официально учредили только в 1980 году, как День советского кино. А современное название «День российского кино» он получил в 2001 году. Этот год, в этом году я закончила 11 класс. Сегодня это праздник не только режиссеров и актеров, но и всех нас, друзья, которые все любят, ну, и поддерживают, да, наше кино. Далее у нас «Белая ночь», «Вива». После «Вивы» мы послушаем опять же песню, группу, певицу «Милли Ванилли». Интересное такое. 90-е, наверное, эти песни из 90-х или из 80-х, надо будет почитать. И послушаем «Чиж о любви». Я к вам вернусь сразу после рекламы. Непривычная подложка для меня сегодня. Вот новенькая такая, вот нашла ее. Вот. Если желаете прислать свои любимые композиции, 8-916-244-00-44, присылайте. Будем слушать вместе ваши любимые хиты.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-76.

0: 123. 8-496-72-76-123.
1: Отпетые мошенники сейчас, прямо сейчас нас порадуют, конечно же, классной музыкой. Но я с вами спешу завершить наш текущий час, друзья. Зафиналит Ace of Base, Wheel of Fortune. Я хочу напомнить, телефон у нас остается неизменным. 8-916-244-0044. Вернусь к вам сразу после актуальных новостей. Не переключайтесь.

0: Радио Комета.
1: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
2: Новости на Радио Комета.
3: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова намерены привлекать правоохранительные органы к поиску тех, кто не желает менять электросчетчики или не передает показания. По мнению чиновников, проблема особенно остро стоит в старом жилом фонде, где приборы учета находятся внутри квартир. В итоге разница между общедомовым потреблением и суммой показаний соседей автоматически распределяется на добросовестных плательщиков через графу «Содержание общего имущества», заставляя их платить за чужие долги, заявили в администрации. И добавили, что компания «Мосэнергосбыт» уже запустила программу по замене индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах Чехова. Всего в рамках бесплатной комплексной замены планируется обновить около 24 тысяч устройств. Сообщается, что о дате и времени жильцов известят заранее через объявление в подъездах. Однако замена оборудования дело не ограничится. Власти договорились с руководителями управляющих компаний о создании точного адресного списка так называемых молчунов. По этому перечню с каждой проблемной квартирой будут работать точечно, как напрямую с поставщиком ресурса, так и через правоохранительные органы. Неисправный магнитно-резонансный томограф чеховской больницы не могут починить почти год. Пациенты вынуждены ездить на исследования в другие города. Об этом сообщает телеграм-канал «Лопасня». Отмечается, что аппарат для проведения диагностических исследований в чеховской больнице сломался прошлой осенью. Контракт на ремонт был заключен, но исполнитель не выполнил обязательства. И сейчас ведется судебное разбирательство, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Добавив, что стационарным пациентам, которым назначено обследование, проводится компьютерный томография вместо магнитно-резонансной. Амбулаторных больных направляют медицинские организации в другие города Московской области. В Подмосковье резко выросло число аварий с участием электросамокатов. По данным областного Минтранса, с середины марта по конец августа этого года зафиксировано 113 таких ДТП. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 13 человек погибло, еще 115 получили серьезные травмы. Пик аварийности пришелся на июнь, а большинство наездов и столкновений фиксируется днем. С начала 2026 года дорожные камеры в Московской области зафиксировали более 2000 автомобилей такси, которые не соответствуют обязательному региональному стандарту. Из них 635 машин исключены из реестра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Согласно действующим правилам, легальное такси в Подмосковье должно быть окрашено в белый цвет, оборудовано световым фонарем на крыше, иметь желтые полосы на боковых сторонах кузова, темно-серые полосы на переднем и заднем бампере, а также шашечный пояс по борту. Для контроля за соблюдением этих требований на дорогах области установлено 400 камер. Они работают без участия инспекторов ГИБДД. При первом выявлении нарушения водителю направляют предостережение. Если нарушение фиксируется повторно, машину исключают из регионального реестра такси. Школьники из Чехова могут принять участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Она стартует в октябре. Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России пригласит ребят на крупнейшие заводы. Цель – показать производство изнутри и помочь молодежи осознанно выбрать будущую специальность. В акции традиционно задействованы около 20 организаций. Среди них в том числе флагманы оборонно-промышленного комплекса.
1: Погода.
3: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 18-20 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление повышено.

0: радио «Карета».
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Знаете, это чувство, когда еще ничего не случилось, но воздух кажется уже другим. Мне кажется, осень наступила, правда? И она может изменить все, друзья. Тем временем 13:04 по столичному времени. И мы с вами отправляемся дальше по часу. Collective Soul Heavy прямо сейчас стартует. Делайте громче.
0: Первое чеховское радио.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное время.
1: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слушать немножечко другую композицию, другие композиции, друзья. Сейчас познакомлю вас с артистами, которые будут разрывать ваши динамики, колонки. На подходе у нас есть «Не летит так жизнь».

0: Я люблю немногих, но люблю сильно.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Деву. Дева, все, что требуется точности, сегодня обязательно сбудется. За рулем осторожнее. Весы, вы в центре событий, но есть риск

внимательность. Водолей, день обещает успех в начинаниях. Рыбы, легкая рассеянность, сегодня даже Милан. Но не забывайте о важных делах. И помните, сегодня...

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Рабочий полдень подошел к концу, но я хочу напомнить вам, что у нас теперь есть возможность с вами не только слушать любимую радиостанцию «Комета» 92.6 FM, но и смотреть еще нас в группе ВКонтакте радиостанция «Комета» 92.6 FM. Скорее подписывайтесь, там вся информация о концертах, живых концертах, также в вечерних эфирах. В рабочих полднях, к сожалению, нет. Слушайте нас с 12 до 14.00 ежедневно. Далее, конечно же, вас ждут классная музыка. С вами эти два часа с огромным удовольствием провела я, Зуля Дюкова. Желаю вам, слушателям, друзьям, приятного вечера, друзья. И сегодня у нас день российского кино. Посмотрите хорошие фильмы. Всем пока-пока.
0: Где ты? Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Если школьник не прошел вступительные испытания в профильный 10 класс, то это не может быть основанием для прекращения его обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает Интерфакс. Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения, сказал министр. Он добавил, что учебные организации могут проводить испытания для поступления в 10 класс только для зачисления на программы с углубленным изучением отдельных предметов. Если же в школе, где учащийся окончил 9 класс, нет мест, то местные власти обязаны обеспечить ребенку возможность продолжить учиться в другом учебном заведении, подчеркнул глава ведомства. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер, регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 миллиарда, а значительная часть норм начнет действовать с 1 марта 2027 года. Об этом пишет Газета.ру. Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ-контента. С марта 2027 крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею не обязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм. В принятом законе также нет обязанности банка, работодателя или госоргана сообщать об использовании искусственного интеллекта, отметили специалисты. И в завершении выпуска: на фестивале «Русское поле» установили 2 гастрономических рекорда. Впервые в истории была создана самая большая в мире хлебная карта России размером 7 на 4 метра, на которой 89 регионов представили свои традиционные хлебобулочные изделия. Второй рекорд – приготовление самой большой в мире каши «Единство народов», которая состояла из 38 ингредиентов, привезенных из разных регионов страны. Вес каши составил 1902 килограмма. После фиксации рекордов угощения бесплатно раздали всем желающим. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Шиномонтаж? Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
1: Автомойка? Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
1: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
1: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
1: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
2: 8-925-480-77-77.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России необходимо навести порядок в работе курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности. В первую очередь важно ограничить для них въезд на тротуары, а также обязать сервисы блокировать доставщиков, нарушающих требования, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его мнению, принятых до сих пор мер недостаточно для повышения безопасности участников дорожного движения. Запретные зоны, ограничение скорости, запрет на езду вдвоем не работают. По словам Зотова, чаще всего ничего дополнительно строго

0: Строить даже не нужно, достаточно обычного нанесения разметки. В большинстве городов тротуары сами по себе достаточно широкие и частично могут отводиться под велодорожки. Развитие международного театрального сотрудничества, будущее театра в России и за рубежом обсудят на Петербургском международном форуме объединенных культур в сентябре. Масштабную программу представит Союз театральных деятелей России. Одним из ключевых событий станет стратегическая сессия «Международное театральное сотрудничество как инструмент гуманитарного взаимодействия. Роль театральных объединений в развитии профессиональных связей между странами». Дискуссию поддержат руководители российских и зарубежных театральных организаций, представители органов государственной власти и профессионального сообщества. И в завершении выпуска: в Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 минут». Об этом пишет Variety. По информации источника, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ромкома с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти 180 миллионов долларов при бюджете около 50. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. Еще одним продюсером станет Стейси Шер, работавшая над другими знаковыми голливудскими лентами «Эрин Брокович» и «Криминальное чтиво». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Мета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Примета.
1: Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6.
2: В микрорайонах города 17 часов.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова намерены привлекать правоохранительные органы к поиску тех, кто не желает менять электросчетчики или не передает показания. По мнению чиновников, проблема особенно остро стоит в старом жилом фонде, где приборы учета находятся внутри квартир. В итоге разница между общедомовым потреблением и суммой показаний соседей автоматически распределяется на добросовестных плательщиков через графу «Содержание общего имущества», заставляя их платить за чужие долги, заявили в администрации. И добавили, что компания «Мосэнергосбыт» уже запустила программу по замене индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах Чехова. Всего в рамках бесплатной комплексной замены планируется обновить около 24 тысяч устройств. Сообщается, что о дате и времени жильцов известят заранее через объявление в подъездах. Однако замена оборудования дело не ограничится. Власти договорились с руководителями управляющих компаний о создании точного адресного списка так называемых «молчунов». Поэтому перечню с каждой проблемной квартирой будут работать точечно, как напрямую с поставщиком.

0: Комресурса, так и через правоохранительные органы. Неисправный магнитно-резонансный томограф чеховской больницы не могут починить почти год. Пациенты вынуждены ездить на исследования в другие города. Об этом сообщает телеграм-канал «Лопасня». Отмечается, что аппарат для проведения диагностических исследований в чеховской больнице сломался прошлой осенью. Контракт на ремонт был заключен, но исполнитель не выполнил обязательства. И сейчас ведется судебное разбирательство, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Добавив, что стационарным пациентам, которым назначено обследование, проводится компьютерная томография вместо магнитно-резонансной. Амбулаторных больных направляют медицинские организации в другие города Московской области. В Подмосковье резко выросло число аварий с участием электросамокатов. По данным областного Минтранса, с середины марта по конец августа этого года зафиксировано 113 таких ДТП. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 13 человек погибло, еще 115 получили серьезные травмы. Пик аварийности пришелся на июнь, а большинство наездов и столкновений фиксируются днем. С начала 2026 года дорожные камеры в Московской области зафиксировали более 2000 автомобилей такси, которые не соответствуют обязательному региональному стандарту. Из них 635 машин исключены из реестра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Согласно действующим правилам, легальное такси в Подмосковье должно быть окрашено в белый цвет, оборудовано световым фонарем на крыше, иметь желтые полосы на боковых сторонах кузова, темно-серые полосы на переднем и заднем бампере, а также шашечный пояс по борту. Для контроля за соблюдением этих требований на дорогах области установлено 400 камер. Они работают без участия инспекторов ГИБДД. При первом выявлении нарушения водителю направляют предостережение. Если нарушение фиксируется повторно, машину исключают из регионального реестра такси. Школьники из Чехова могут принять участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Она стартует в октябре. Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России пригласит ребят на крупнейшие заводы. Цель – показать производство изнутри и помочь молодежи осознанно выбрать будущую специальность. В акции традиционно задействованы около 20 организаций, среди них в том числе флагманы оборонно-промышленного комплекса.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: планета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Дипломы бакалавров и магистров сохранят свою силу, несмотря на переход на новую модель образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования и в будущем. Согласно заявлению министерства, уже поступившие на бакалавриат и магистратуру смогут завершить обучение по прежним программам, а полный переход на новую модель планируется завершить за 3 года. При этом отдельные укрупненные группы специальностей начнут переводить на новую модель с 2027 года. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер, регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 миллиарда, а значительная часть норм начнет действовать с 1 марта 2027 года. Об этом пишет газета «Ру».

0: Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ контента. С марта 27-го крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею не обязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм. В принятом законе также нет обязанности банка, работодателя или госоргана сообщать об использовании искусственного интеллекта, отметили специалисты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: 92,6 FM.
2: Радио Комета.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
4: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. 18:27 на часах. Сегодня 27 августа, четверг. Что могу сказать? Время идет быстро. Уже скоро лету конец. И уже буквально осень скоро буквально стоит уже на пороге, да. Ну, погода прямо сама по себе напоминает, что да, лето уже по ходу к закату идет, да. Но, тем не менее, наслаждаемся последними днями. Я всегда надеюсь на сентябрь, он должен компенсировать то, что мы, как говорится, не досушили, в общем, вот так вот, да. В общем, погода, чтобы в сентябре была хорошая, такая сухая, теплая, солнечная, приятная. И я желаю всем, кто уходит в отпуск в сентябре, провести его очень хорошо. Поэтому я, например, всегда любил отпуск в сентябре, во второй половине, и где-нибудь в начале октября. Но вот бывало так, что погода была хорошая. Вот, поэтому всем желаю хороших отпусков, у кого они будут, да. Вот, поэтому те, кто не гулял летом, будут гулять дальше осенью. И, так сказать, может быть, кто-то поедет на море в теплые края, будет, так сказать, загорать, а мы тут, понимаешь, что будем осень ждать. Ну, в общем, что могу сказать? Всем хорошего настроения. Между тем, я всегда вам напоминаю о том, что каждый день выходят какие-то новые хиты. Итак, я предлагаю среди отечественных хитов Татьяну Буланову с композицией «Лед». Это новая композиция, как я понимаю, да, и мы сегодня ее с вами оценим и заслушаем. Дальше будет у нас в ротации Нина с композицией «Счастья много не бывает». Ну, как сказать, кому как повезет, кому-то привалит нормально так, хватает, в общем, так сказать, даже больше, чем нужно. Вот, поэтому, как говорят, не в деньгах счастье, а в их количестве, как говорится, не в счастье радость, а как бы в количестве денег, да, ну, не знаю, как, кому как. В общем, приносят ли деньги счастье или не приносят. Но мне кажется, деньги больше приносят не счастье, а, скорее всего, дают людям свободу желаний и свободу действий. Вот так вот. Итак, Татьяна Буланова и Нина прямо сейчас. Если у кого-то есть пожелание прислать ваши заявки, приветы, пожелания, 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки посредством СМС и мессенджера Макс. Подписывайтесь на наш телеграм-канал lapasnya.ru. Там много всякой полезной местной и новости России тоже как бы присутствуют, поэтому и мировые новости тоже в том числе. Поэтому читайте «Лапасню» и будьте в курсе всех дел нашего местного масштаба.
3: Вечерний Чех на радио Комета 92,6 FM.

0: одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Отмена. Первая Чехов.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Между тем, вечерний Чехов продолжается, и я перехожу, соответственно, к нашему радиокалендарю. И я нашел такую новость из советского времени, которую я, кстати, тоже помню, да, о том, что в этот день, 27 августа в 1922 году, вышел журнал «Крокодил». Журнал «Крокодил» был такой сатирический журнал. Вот. И он бы хотел, по-моему, каждую неделю. В каждом номере публиковались карикатуры, фельетоны. И, в общем, со временем вот эта сатирическая часть так расширилась, что превратилась вот в такое большое самостоятельное издание, которое входило достаточно очень долго, да. Вот. На самом деле название «Крокодил» предложил молодой сотрудник Сергей Гессен. Это как бы одна версия, да. А по другой версии идея пришла от уборщицы, которая пришла убирать офис, а там, соответственно, был какой-то безумный беспорядок, и она со злобой такой вылетела с этой шваброй и обозвала всех крокодилами. Вот. Но есть и третья, менее романтическая версия. Гессен мог вспомнить название недолго про существовавшего одесского сатирического журнала. Ну, в общем,

0: Неважно. Главное, это часть истории, как бы наших, так сказать, фельетонов российских сатир, да, советской. Поэтому мы, как бы, люди с чувством юмора русские. Я считаю, что мы одни из самых, как бы, людей, которые любят пошутить. Во всяком случае, сколько фильмов комедии было создано и сколько разных фильмов короткометражных, да, вспомните даже «Ералаш», да, который тоже был юморной для подростков, да, и еще, а еще журнал «Фитиль», вот, вот посмотрите, много чего интересного там, да, там снимались наши большие известные актеры, поэтому «Фитиль», «Крокодил», «Ералаш», все это идет из советской сатиры. Что касается музыки, то здесь ко мне группа «Арабески» пришла на помощь. У нее композиция есть такая «Не целуй крокодила». Ну, Михаил Роуз, спасибо тебе большое за то, что мне всегда помогаешь, да, и в любом случае группа «Арабески» прямо сейчас будет в программе «Вечерний Чехов». Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, приветы и пожелания путем мессенджера Макс, а также обычного СМС, либо позвоните.
1: Привет!

0: Ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Программа «Вечерний Чехов» плавно отбивает первый час, но вот не успели мы тут разогнаться, как уже буквально 18.55 уже набегает, да? Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Я с вами буду до 20.00, поэтому у вас есть возможность послушать свою любимую песенку или просто передать привет своему любимому человеку, которому вы, так сказать, симпатизируете, да, либо поздравить его с днем рождения, либо родителей своих поздравить, либо просто, так сказать, порадовать себя какой-нибудь хорошей мелодией. Я желаю всем хорошей дороги водителям, которые, так сказать, слушают радио «Комета» в нашем, так сказать, радиусе, поле действия и трансляции. Поэтому слушайте радио «Комета» на волне 92.6 FM Чехов, наслаждайтесь, так сказать, вашими любимыми мелодиями в течение вот этих двух часов. Мне всегда приятно находиться, так сказать, в это время с вами, потому что я выполняю ваши музыкальные желания, радую вас какой-нибудь хорошей музыкой, поднимаю настроение и вообще рассказываю вам что-нибудь такое интересное, да. Вот, конечно же, всегда хочется говорить только о хороших новостях, вот, несмотря на то, что всегда хорошо не бывает, но тем не менее, надо, так сказать, жить на позитиве, жить на яркой стороне и, так сказать, укреплять свое здоровье хорошими, позитивными эмоциями, классными, так сказать, юморными различными фишками и, в общем, как-то побольше смеха, побольше радости, побольше улыбок. И, так сказать, все невзгоды и всякие там неприятности будут, так сказать, меньше беспокоить вас. Тем не менее, мы заканчиваем этот час. Пока переходим в следующий. У нас впереди будет еще целый час с вами развлечений совместных, да. Сейчас композиция «Ты не бойся ночи» в исполнении Энзро. Вот такой дуэт какой-то, я не знаю, я еще первый раз такое название услышал, если честно говоря. Вот, поэтому это новая композиция. Вот, «Ты не бойся ночи». Ну, а дальше, соответственно, все по вашим заявкам, приветам и пожеланиям. Плюс наш трек-лист всегда, как говорится, готов к использованию. До встречи в следующем часе.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова намерены привлекать правоохранительные органы к поиску тех, кто не желает менять электросчетчики или не передает показания. По мнению чиновников, проблема особенно остро стоит в старом жилом фонде, где приборы учета находятся внутри квартир. В итоге разница между общедомовым потреблением и суммой показаний соседей автоматически распределяется на добросовестных плательщиков через графу «Содержание общего имущества», заставляя их платить за чужие долги, заявили в администрации. И добавили, что компания «Мосэнергосбыт» уже запустила программу по замене индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах Чехова. Всего в рамках бесплатной комплексной замены планируется обновить около 24 тысяч устройств. Сообщается, что о дате и времени жильцов известят заранее через объявление в подъездах. Однако замена оборудования дело не ограничится. Власти договорились с руководителями управляющих компаний о создании точного адресного списка так называемых молчунов. По этому перечню с каждой проблемной квартирой будут работать точечно, как напрямую с поставщиком ресурса, так и через правоохранительные органы. Неисправный магнитно-резонансный томограф чеховской больницы не могут починить почти год. Пациенты вынуждены ездить на исследования в другие города. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня». Отмечается, что аппарат для проведения диагностических исследований в чеховской больнице сломался прошлой осенью. Контракт на ремонт был заключен.

0: миллион, но исполнитель не выполнил обязательства. И сейчас ведется судебное разбирательство, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Добавив, что стационарным пациентам, которым назначено обследование, проводится компьютерная томография вместо магнитно-резонансной. Амбулаторных больных направляют медицинские организации в другие города Московской области. В Подмосковье резко выросло число аварий с участием электросамокатов. По данным областного Минтранса, с середины марта по конец августа этого года зафиксировано 113 таких ДТП. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 13 человек погибло, еще 115 получили серьезные травмы. Пик аварийности пришелся на июнь, а большинство наездов и столкновений фиксируется днем. С начала 2026 года дорожные камеры в Московской области зафиксировали более 2000 автомобилей такси, которые не соответствуют обязательному региональному стандарту. Из них 635 машин исключены из реестра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Согласно действующим правилам, легальное такси в Подмосковье должно быть окрашено в белый цвет, оборудовано световым фонарем на крыше, иметь желтые полосы на боковых сторонах кузова, темно-серые полосы на переднем и заднем бампере, а также шашечный пояс по борту. Для контроля за соблюдением этих требований на дорогах области установлено 400 камер. Они работают без участия инспекторов ГИБДД. При первом выявлении нарушения водителю направляют предостережение. Если нарушение фиксируется повторно, машину исключают из регионального реестра такси. Школьники из Чехова могут принять участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Она стартует в октябре. Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России пригласит ребят на крупнейшие заводы. Цель – показать производство изнутри и помочь молодежи осознанно выбрать будущую специальность. В акции традиционно задействованы около 20 организаций. Среди них в том числе флагманы оборонно-промышленного комплекса.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Комета.
2: Вечерний Чехов плавно перешел в следующий час. У меня уже заявка от Сергея, который хочет послушать группу «Магнитная аномалия», радио «Чача» и «Алиса». Ну, давайте вот «Магнитную аномалию» пока до рекламы поставим, да, а дальше, соответственно, в течение вот этих 45 минут ваши заявки прозвучат. А я пока немножечко в радиокалендарь хочу заглянуть и еще там посмотреть кое-что. А, даже не в радиокалендарь, в новости. Последние новости я тут увидел и уже готовлю небольшой маленький материал.
3: Но...

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета. 1, 2, 3.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Комета.
1: Из последних новостей. Пишут, что Россия вышла по количеству миллиардеров на 4-е место, но я прям стал интересоваться, ну кто же на первом? На первом месте, как всегда, Америка. Америка, пишут, в общем, пока Соединенные Штаты, да, но тем не менее у нас количество миллиардеров увеличивается, пишут о пополнении еще одного миллиардера. Человека зовут Александр Машрабов. Он основатель ИИ стартапа Hicksfield. Вот, поэтому говорят, что у нас еще на одного будет больше. В общем, в отчете журнала Forbes указано, что миллиардеров в России выросло на 18%. Ну, прям, да, интересно, интересно. Интересный факт, да. В общем, на тему миллионов. Я опять тут кое-что из фильмов нашел. В общем, да, как говорится, любить миллиардеров, это, конечно, это тоже определенный труд, потому что, так сказать, нужно найти с ними взаимность, чтобы они не почувствовали, что вы любите не их, а что-то другое. В общем, поэтому вот так вот. Венгеров и Федоров продолжают. И, конечно же, чуть-чуть фильма, который мы все любим. Который мы все любим. Дальше, естественно, у нас здесь есть песни, которые всегда в ротации стоят. Дальше Ким Эпплби, а также группа Алиса. И еще Сергей заказал группу под названием «Радио Чача». Но это все впереди. Все впереди. Вот так.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Нет, я ему не верю. Он любит не меня, а моим

0: надеюсь, вы хорошо отдохнули.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
2: Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
3: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка. Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Чехов на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

Время отведенное программе «Вечерний чекап» заканчивается. Хочу, чтобы у вас было сегодня хорошее настроение. Скажу, что сегодня, 27 августа в 2005 году, состоялось открытие Казанского метро, а в 1911 году появился клуб ЦСКА. Я и Ким Эпплби прощаемся с вами. Желаем вам хорошего настроения. Я завтра появлюсь в программе «Рабочий полдень». Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. До встречи завтра в программе «Рабочий полдень». С вами был Игорь. Пока-пока.

0: Барі Лапасні, 20.00.
1: Новості на радіо Кам'яна.
2: У мікрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова намерены привлекать правоохранительные органы к поиску тех, кто не желает менять электросчетчики или не передает показания. По мнению чиновников, проблема особенно остро стоит в старом жилом фонде, где приборы учета находятся внутри квартир. В итоге разница между общедомовым потреблением и суммой показаний соседей автоматически распределяется на добросовестных плательщиков через графу «Содержание общего имущества», заставляя их платить за чужие долги, заявили в администрации. И добавили, что компания «Мосэнергосбыт» уже запустила программу по замене индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах Чехова. Всего в рамках бесплатной комплексной замены планируется обновить около 24 тысяч устройств. Сообщается, что о дате и времени жильцов известят заранее через объявление в подъездах. Однако замена оборудования дело не ограничится. Власти договорились с руководителями управляющих компаний о создании точного адресного списка так называемых молчунов. Поэтому перечню с каждой проблемной квартирой будут работать точечно, как напрямую с поставщиком ресурса, так и через правоохранительные органы. Неисправный магнитно-резонансный томограф в чеховской больнице не могут починить почти год. Пациенты вынуждены ездить на исследования в другие города. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапасня». Отмечается, что аппарат для проведения диагностических исследований в чеховской больнице сломался прошлой осенью. Контракт на ремонт был заключен, но исполнитель не выполнил обязательства. И сейчас ведется судебное разбирательство, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Добавив, что стационарным пациентам, которым назначено обследование, проводится компьютер. Томография вместо магнитно-резонансной. Амбулаторных больных направляют медицинские организации в другие города Московской области. В Подмосковье резко выросло число аварий с участием электросамокатов. По данным областного Минтранса, с середины марта по конец августа этого года зафиксировано 113 таких ДТП. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 13 человек погибло, еще 115 получили серьезные травмы. Пик аварийности пришелся на июнь, а большинство наездов и столкновений фиксируется днем. С начала 2026 года дорожные камеры в Московской области зафиксировали более 2000 автомобилей такси, которые не соответствуют обязательному региональному стандарту. Из них 635 машин исключены из реестра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Согласно действующим правилам, легальное такси в Подмосковье должно быть окрашено в белый цвет, оборудовано световым фонарем на крыше, иметь желтые полосы на боковых сторонах кузова, темно-серые полосы на переднем и заднем бампере, а также шашечный пояс по борту. Для контроля за соблюдением этих требований на дорогах области установлено 400 камер. Они работают без участия инспекторов ГИБДД. При первом выявлении нарушения водителю направляют

0: Включают предостережение. Если нарушение фиксируется повторно, машину исключают из регионального реестра такси. Школьники из Чехова могут принять участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Она стартует в октябре. Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России пригласит ребят на крупнейшие заводы. Цель – показать производство изнутри и помочь молодежи осознанно выбрать будущую специальность. В акции традиционно задействованы около 20 организаций. Среди них в том числе флагманы оборонно-промышленного комплекса.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама.
7: Телефон для сотрудничества. 8-495.

0: Название острова происходит от бурятского слова «айхон», что приблизительно переводится как «лесочек». Хужир – самый крупный поселок на единственном населенном острове Байкала. Путеводитель. Айхон располагается в 250 километрах от Иркутска. Летом остров связан с материком паромной переправой. Паром ходит через пролив Айхонские ворота. Когда пролив замерзает, возникает естественная ледовая переправа. В ноябре-январе и апреле-мае сообщения с Айхоном нет. Из Иркутска на Айхон можно добраться рейсовым автобусом Иркутск-Хужир за 5-6 часов с учетом переправы.
1: Исторический телеграф. К востоку от острова Айхон находится глубочайшее место Байкала – 1642 метра. В 2006 году на Айхон была проведена линия электропередачи. Прокладка подводного кабеля была уникальной для России операцией. Чтобы никак не воздействовать на экологию Байкала, кабель на суше заключали в полиэтиленовую трубу, которую транспортировали кораблями на место укладки. Айхон – настоящий музей природы. На острове представлено все ее разнообразие. Степи, песчаные пляжи с дюнами, холмы и рощи, кусты и леса и суровые мраморные скалы, болота и озера.
0: Как красиво! На Айхоне находится огромное количество памятников археологии. Самым сохранившимся древним сооружением считается Курыканская защитная стена. Находится она на берегу Малого моря в южной части Айхона и отсекает по перешейку мыс Харгой. Стена сложена из крупных камней без применения связующего раствора. Ее высота местами достигает 2 метра. Местность под названием Песчаное урочище известна своими живописными дюнами. Это самые крупные по площади песчаные отложения не только на острове Айхон, но и на всем западном побережье Байкала. На острове находится одна из святынь Азии – скала Шаманка, ставшая символом Байкала. Без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом об озере-море. В ближайшей к берегу части скалы находится сквозная извилистая шаманская пещера, образованная в процессе выветривания и размыва известняковых пород. Описывать чудеса Айхона можно бесконечно, но, конечно, лучше хотя бы раз побывать на острове, где живут красота и тишина. А далее неведомые дорожки приведут нас в город-курорт Пятигорск. Там, на неведомых дорожках.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст сбоя ограничения 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: лето. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

Главный хит поп-рок группы «Лицей «Осень» прозвучал в 1995 году. Ее написал для своей приемной дочери Алексей, двоюродный брат Андрея Макаревича. Послушав выступление Насти в детском театре эстрады, музыкант решил, что у девушки есть все шансы стать профессиональной певицей. В сентябре того же года трио «Лицей» в составе Насти Макаревич, Лены Перовой и Изольды Ишханишвили дебютировало в телепередаче «Утренняя звезда». Продюсером, стилистом, художником по костюмам и автором многих песен группы стал Алексей Макаревич. Именно он написал «Осень», сравнение с которой еще несколько лет не выдерживали другие песни коллектива. Далеко не всем известно, что хит «Осень», сделавший «Лицей» мега популярным, испортил отношения Настиной мамы и Алексея Макаревича. С песни «Осень» и в наших с Лешей отношениях началась осень, которая перешла в холодную зиму, с грустью вспоминала Валерий Макаревич в 2010 году. «Мы вместе прошли огонь и воду, а вот испытания медными трубами не выдержали». Алексей чересчур серьезно отнесся к популярности, которая обрушилась и на группу, и на него, как на продюсера. Несколько лет супруги жили своей жизнью в разных комнатах, практически перестав разговаривать, а затем развелись.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели.

0: Родине Каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: старой Лопасне 3 часа.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.